0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио.
1: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Дорожное радио.
1: Есть улица.

ветер страх. Сбивал тебя с ног.

Дорожное радио. Симферополь 91.

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Саша. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня НАТО начинает военные учения в Европе. Маневры пройдут на территории Испании, Дании, Швеции и граничащих с Россией, Финляндии и Норвегии. В учениях примут участие военнослужащие почти 20 стран. Как сообщает Prime, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет учения сдерживанием России.
0: Россия.
1: В Минтрансе дали пояснение относительно готовящихся поправок по способу оплаты парковки. Ведомство отмечает следующее. Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за парковку, он освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период. В поправках также указано, что пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. В 4 отраслях деятельности зафиксированы средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте этого года. Это добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий. Самая высокая средняя зарплата оказалась в финансовой и страховой сфере – 314 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата.
0: Интересные факты.
1: Этим летом в Сочи соберут первый в истории урожай бананов. Выращивают их в экспериментальных субтропических теплицах. Всего около 20 сортов, как промышленных, так и десертных. Проект по выращиванию бананов у моря реализуют с прошлого года. Первый урожай фермеры планируют собрать в июле-августе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
0: Транспорт.
1: Между Сочи и Геленджиком вскоре откроются ежедневные рейсы судна «Комета-120М». Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях начнет перевозить пассажиров по этому маршруту с 12 июня. Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.
1: Сиюминутного ответа Израиля на удары Ирана не будет. Как сообщил портал Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Свою просьбу Трамп обосновал тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Иран нанес ракетный удар по северу Израиля вечером 7 июня.
2: Россия.
1: Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье. В общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка 2 поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
8: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-crym.ru.
10: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк.
11: Изучите все условия кредита. Кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В ленте играйте в приложение в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rgd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Да все без нормально.
11: Что?
10: Ашка.
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Дорожное радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: 32 мая, 33-е, 34-е. В «Жигулиной роще» весеннее обострение продолжается.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте «Жигулина роща». .рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО «ССКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
9: «Крым Закупка». Сервис для твоего бизнеса.
10: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-крым.ru.
7: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк.
2: Изучите все условия кредита. Кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу с руководством Украины. По итогам переговоров лидеры стран Евротройки выступили совместным заявлением. В нем сказано, что Лондон, Париж и Берлин выступают за активное участие европейцев и Вашингтона в переговорах с Москвой о завершении украинского конфликта. При этом Европа настаивает на заморозке российских активов до окончания конфликта.
2: Мир.
1: Сиюминутного ответа Израиля на удары Ирана не будет. Как сообщил портал Axios, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Свою просьбу Трамп обосновал тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки. Иран нанес ракетный удар по северу Израиля вечером 7 июня.
2: Россия.
1: Началась короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня. Это следует из производственного календаря. Таким образом, у работающих по пятидневной рабочей неделе сотрудников будет только 4 рабочих дня. 12 июня будет праздноваться День России, а 13 и 14 июня – суббота и воскресенье. В общественной палате высказались за введение отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как заявил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, введение отцовского капитала станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства.
2: Транспорт.
1: Высокоскоростной поезд «Белый кречет» будет состоять из 8 вагонов на 460 пассажиров. В периоды максимальной загрузки предполагается сцепка 2 поездов. Состав сможет работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Такие данные содержатся в презентационных материалах РЖД, обнародованных на Петербургском экономическом форуме. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Хочу. Терек включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
20: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму подвергся атаке беспилотника пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате был ранен машинист и погиб его помощник. Удар дрона был совершен по тепловозу, пассажиры поезда не пострадали, их эвакуировали. На момент подготовки новости к эфиру сообщалось, что плановое движение поездов в Крыму приостановлено. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах.
0: Россия.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о сроках обучения по новой системе высшего образования. Обучение на базовом уровне будет занимать от 4 до 6 лет. Программы специализированного образования рассчитаны на срок от 1 года до 2 лет. Срок обучения в аспирантуре составляет от 3 до 4 лет.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил правила оказания медпомощи в аэропортах. Нормы начнут действовать с 1 сентября этого года. С этой даты при внезапных острых проявлениях болезни пассажиры крупных аэропортов смогут рассчитывать на экстренную или неотложную медицинскую помощь.
0: Россия.
1: Размер минимального пособия по временной нетрудоспособности в июне составляет примерно 903 рубля за день. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее. Рост показателя связан с увеличением в этом году минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Об этом сообщил «Аргументам и фактам» доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
0: Транспорт.
1: Искусственный интеллект поможет «Автодору» выявлять признаки усталости водителей за рулем. Система сможет распознавать автомобили, совершающие опасные маневры или находящиеся в пути без остановок в течение длительного времени. После выявления такого автомобиля его водителю направят оповещение по СМС, телефонным звонком, либо через дорожные информационные табло. Об этом рассказали в руководстве «Автодора». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Представитель в один клик. Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, почему электрокарам запретили парковаться в подземных гаражах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушения для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, с самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ, передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.
8: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

были мы.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвать.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.
9: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Сім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик, торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
4: Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Пристегнуть ремни.
2: Путешествие с удовольствием.
1: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как развлечься летом на Архызе, на какие предприятия ведет маршрут промышленного туризма «Крутая локация» и чей цифровой образ появился в монастыре кипрского Пафоса. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
2: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
8: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как развлечься летом на Архызе, на какие предприятия ведет маршрут промышленного туризма «Крутая локация» и чей цифровой образ появился в монастыре кипрского Пафоса.
1: Добро пожаловать!
2: На всесезонном курорте Архыз летом не менее интересно, чем зимой. На каждый день можно устроить себе новые развлечения. Задать праздничное настроение помогут катание на высокогорных качелях и прогулка по самому высокогорному мосту в России. Они находятся на высоте 3030 метров, куда можно добраться по канатной дороге «Орбита». Из спортивных развлечений около 50 километров экотроп и опять-таки самый высокогорный байк-парк страны с трассами на 35 километров. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, также можно посетить специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук и Аланский христианский историко-культурный музей-заповедник. Они находятся совсем рядом с Карачаево-Черкесским курортом. Словом, много всего нового, полезного и любопытного откроют для себя отдыхающие на Архызе.
1: Едем дальше!
2: Друзья, перемещаемся с горных высот на промплощадки. В Ленинградской области можно опробовать первый комбинированный маршрут промышленного туризма «Крутая локация». Предприятие нынче не просто производство чего-либо значимого, но и место экскурсий. В данном случае их проводят на заводе СЭЗЭМ, где роботы помогают выпускать электромоноблоки, и на Петраконе. Этот завод выпускает алюминиевый профиль для строительства поездов и самолетов. Во втором случае туристы посещают также первый военный аэродром России. Там сейчас представлены самолеты и вертолеты прошлых лет. По сообщению сервиса Яндекс.Путешествия, однодневный тур завершается в Приоратском дворце.
1: Это надо видеть.
2: Современные технологии на Кипре выводят туризм на новый уровень. Как сообщает портал Европульс, в городе Пафос создали цифровую копию кельи монаха 12 века святого Неофита. В цифровом образе представлен сам монах Кипрской православной церкви. Стоит только надеть очки виртуальной реальности, и Неофит выходит из фрески 1183 года и отвечает на вопросы посетителей. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Хочу. Берег включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков,
4: но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую песню представил Дмитрий Колдун на волнах Дорожного радио. Секрет молодости Кирилла Андреева, а также узнаем, что помогает артистам сохранять голос. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Кирилл Андреев, один из солистов группы «Иванушки Интернешнл», поделился своим секретом молодости. В свои 55 лет артист находится в отличной форме и считает, что главное – внимательно относиться к своему здоровью и не запускать себя. Певец регулярно занимается спортом и старается следить за режимом дня. Надо высыпаться обязательно, потому что если человек не высыпается, у него нет возможности полноценно выступать на сцене и тренироваться. Ложиться желательно до 12 и спать минимум 6-7 часов, чтобы восстановиться, подчеркивает Кирилл Андреев. Кроме того, артист придерживается белкового рациона и старается ограничивать углеводы и вредную пищу. Основу его меню составляют яйца и мясо. По словам Андреева, такой подход помог ему избавиться от отеков и похудеть на 10 килограммов. При этом певец отмечает, что это исключительно его принцип и никому его не советует. Певица Катя Лель в одном из интервью рассказала, что помогает артистам сохранять голос. Недавно своим секретом поделился певец-шаман, отметив, что для голосовых связок особенно важны полноценный сон и теплая вода. Катя Лель полностью с ним согласна, объяснив, что без отдыха они просто не смогут полноценно работать. Две голосовые связки – это две такие мышцы, которые должны сомкнуться, чтобы извлечь звук. Для этого они должны быть в ресурсе, они должны высыпаться, они должны быть в хорошем настроении. В позитиве обязательно, потому что они все чувствуют, отметила Катя Лель.
0: Премьера.
2: Дмитрий Колдун представил песню «Музыка моя» на волнах Дорожного радио. Послушаем ее прямо сейчас.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Удар по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию украинского конфликта. Такими действиями Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, в ночь на понедельник стало известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой. Она также отметила, что, согласно опубликованным предварительным итогам, партия премьера Армении Никола Пашиняна не получила монополию на власть. По словам Захаровой, в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах. Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе «Стас» выразила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально.

Пепельные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.
0: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клин.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
6: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ, передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американский президент на фоне эскалации призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Как сообщает РБК, глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля не мстить Ирану. Добавлю, 7 июня Израиль нанес удар по Ливану, после чего Иран пригрозил ответом и запустил по Израилю ракеты. Позже армия обороны Израиля сообщила об ударах по иранским стратегическим оборонительным системам. На фоне эскалации конфликта нефть на мировых рынках вернулась к росту. Законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов, внесен правительством в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов.
0: Мир.
1: Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
0: Россия.
1: В школах может появиться гипоаллергенное меню. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию такого меню продолжается, ее планируют завершить к началу учебного года. Попова также отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы, и если такой тип питания хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.
0: Воздушные трассы.
1: Крупные аэропорты России со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта по биометрии. Такое мнение высказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, система биометрии – это экономия времени для пассажиров и выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. Ранее министр рассказал, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в рамках эксперимента уже работает в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО ССКГ. Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 13+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Дорожное радио.

Горькая. Группа «Горько». «Горько».

Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». Застройщик ООО «СЗСКГ». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
8: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Терек включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
3: но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
5: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
6: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Jack.ru.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее. Поездка, которая стала первой за 7 лет, продлится 2 дня, 8 и 9 июня. Об этом сообщает Синьхуа. Ранее агентство Reuters писало, что во время визита Си Цзиньпин планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они намерены обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Тем временем Wall Street Journal называет Северную Корею страной с самой удивительной историей экономического успеха в мире. Издание со ссылкой на тех, кто побывал в КНДР, пишет, что сейчас страна богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции. Wall Street Journal отмечает, что экономика Северной Кореи процветает благодаря продажам оружия, а также поставкам товаров и финансированию со стороны Китая. В пунктах проведения ЕГЭ, если температура воздуха там превышает 24 градуса, следует использовать переносные кондиционеры и другие системы охлаждения воздуха. С таким предложением к министру просвещения обратилась группа депутатов Госдумы. Авторы инициативы напомнили, что санитарные нормы устанавливают для учебных помещений температуру в пределах 18-24 градусов. При этом во время экзаменов выпускники проводят в аудиториях несколько часов, и в таких условиях духота ухудшает концентрацию внимания и самочувствие. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы торговой площадки. В них указано, что причиной стало отсутствие заявок. Добавлю, Рижский вокзал был построен в 1901 году. В феврале года нынешнего правительство согласилось с предложением о его продаже. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200,5 миллионов. В первый раз торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик, торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.
5: Нет, не надо слов.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
10: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
11: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на endulin.life.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
15: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Ставрополь 91.5 FM.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
3: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушения для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минэнерго представила меры поддержки внутреннего рынка топлива. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило правительство. Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики. Добавлю, ранее в Кремле заявили, что власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа. Доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигает 25%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на оценки Сбера. Там отмечают, что возврат серых зарплат происходит на фоне роста наличного оборота. Только за первый квартал в обращении поступило свыше триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. А спрос на наличные уже достиг максимума сентября 2022. Тем временем, по данным издания «Коммерсант», зарплаты в конвертах чаще всего выплачивают в сфере торговли и общепита. Законопроект о поддержке Почты России может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 24 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Добавлю, документ, о котором идет речь, ранее был внесен правительством. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений почты с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Тем временем группа депутатов предложила сделать бесплатную доставку посылок Почты России до квартир пенсионеров. Как пишет ТАСС, авторы инициативы отмечают, что для пожилого человека дорога до почты, ожидание в очереди и необходимость нести посылку домой могут быть серьезной нагрузкой. Меру предлагают реализовать сначала в качестве пилотного проекта в отдельных регионах. Власти Объединенных Арабских Эмиратов продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 23 июня. Для полетов и вылетов в аэропорты Эмиратов определено 6 коридоров и контрольные точки для пересечения воздушной границы страны. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски на фоне ближневосточного конфликта.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить. Свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: жесткий МЧС, запрет для электрички и немного истории. С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 июня этого года в России вступили в силу новые жесткие требования МЧС, из-за которых парковать электромобили и подзаряжаемые гибриды в подземных паркингах стало проблематично. Обычные подземные стоянки таким стандартам чаще всего не соответствуют. Согласно новым правилам, электрокары запрещено оставлять на парковках, не оборудованных специальными системами пожарной безопасности. Машины должны стоять изолированными группами, не более 10 электромобилей в каждой, отделенными от обычных автомобилей друг друга огнестойкими перегородками с автоматической системой пожаротушения. Штрафы за нарушения для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 100 тысяч, для юридических до 2 миллионов. Такие меры призваны снизить риски, так как потушить загоревшуюся тяговую батарею на закрытой подземной парковке крайне тяжело. Кстати, насчет электрокаров. Оказывается, где и когда был придуман первый электрический автомобиль, так до сих пор и непонятно. Вроде бы как в 1828 году венгр Аньос Джедлик создал крошечный автомобильчик, больше похожий на скейтборд, самым первым вариантом электромотора. Буквально спустя пару лет шотландец Роберт Андерсон построил первый экипаж на электрической тяге. Этот аппарат можно было бы записать как первый, но приблизительно в это же время небольшой автомобиль был разработан и построен голландцами Стратеном Гронингемом и его помощником Кристофером Беккером. Таких примеров масса, так что абсолютного первенца назвать довольно трудно. И еще, заметьте, машиной с двигателем внутреннего сгорания еще и не пахло. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: наш день мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.